0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника.
2: Вероника.
3: Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.